эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске Нижний Новгород получит много новых парковок. О состоянии нижегородской промышленности. Также о том, кому спешит курьер с доставкой продуктов. Мэрия ищет участок для размещения перехватывающей парковки в Нижнем Новгороде. Как сообщили в департаменте транспорта, рассмотрено несколько земельных участков под потенциальное размещение перехватывающих парковок, максимально приближенных к транспортно-пересадочным узлам. Вскоре будет определено место под реализацию проекта. Кроме того, город-администрация рассматривает возможность организации новых платных парковок в 6 районах города. Промышленное производство в Нижегородской области по итогам первых 5 месяцев года снизилось на 1,7%. Об этом сообщил Нижегородстат. Объемы выпуска в одном из основных для региона обрабатывающем секторе снизились более чем на 2%. В сфере добычи полезных ископаемых сокращение превысило 40% пунктов. Энергетика, напротив, показала рост на 3%. Стоимость Ледового дворца на Стрелке увеличилась еще более чем на 2 миллиарда и превысила 25 миллиардов рублей. Как пишет Коммерсант, увеличение стоимости вызвано удорожанием стройматериалов и сетевого оборудования. Также были дооснащены системами безопасности входные группы и дополнено оборудование площадки и трибун. Напомню, первый матч на Волга-арене пройдет 14 августа. Вероятность заражения энцефалитом после присасывания клеща составляет 2-6%. Даже если клещ является носителем вируса энцефалита, заболевание развивается далеко не у каждого человека. Об этом сообщил профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурат Шахмарданов. При этом он подчеркнул, что возможные последствия заболевания слишком серьезны, чтобы игнорировать опасность. Наиболее эффективной защитой остается вакцинация. И каждый седьмой нижегородец не мыслит жизни без курьерской доставки. Средний горожанин заказывает доставку 8 раз в месяц, это выяснили в Авито. Особенно зависимо от сервиса, молодые люди почти каждый десятый пользуются им ежедневно. А 26% опрошенных рассказали, что нередко жалеют, что сходили в магазин сами, а не вызвали курьера. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: try to forget that I was only your lover.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Доброе всем настроение такое.

0: памяти.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости.

0: На радио «Рандеву».
1: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая четверых детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главредь «Стационар-пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

not forgotten. No. Just quiet. I'll let the

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку». Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение.

15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред стационар-пресс Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса RussiaBase, средний литр

92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.

0: Old Mikey is back.
1: Вы слушаете радио Рандеву, и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку». Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июня.

июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомним, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина, помимо неофициальных ресурсов, по примеру сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скоро и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: Рандеву.

несколько ночных клубов и разных больших площадок, даже площади, мы отработали вместе с группой «Плазма», сразу вспоминаю вот молодость. Хотя группа прекрасно живет и сейчас, как, впрочем, и я. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио-рандеву суперкоманда «Плазма». Открыли новый музыкальный час. Также в начале часа будем с вами слушать музыку Майкла Джексона.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Дэвис, радио Рандо, 8 часов и 26 минут. В этом часе послушаем с вами музыку, которую нам подарят жизненно отечественный ансамбль Beautiful Boys и Женя Трофимов с комнаты культуры. Далее Jamiroquai, Green Day, Aerosmith. Захотелось рок такого в конце часа. И прямо сейчас Mike 1D. В двух словах рассказываем вам о том, что происходит на дорогах. Ну, потому что утро, потому что все мы на работу собираемся, или уже кто-то поехал. Знаете, дождик пошел, все, считай, будут ДТП. На Гагарина аж 3 ДТП вот в данный момент фиксирует сервис Яндекс.Карты. Заторчики. От Народной улицы до остановки Спортивная идем со скоростью пешехода 5 км в час. Время прохождения пробки около 20-25 минут и по 15 минут от проспекта Гагарина до улицы Геологов и от Сивовской улицы до Комсомольской площади. Вот это основные заторы, остальные меньше 10 минут. Что касается мостов, Мызинский в центр, 7 баллов, будьте внимательны. Ну, остальные прекрасно себя чувствуют мосты в среднем

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Je reviens

И о погоде в двух словах. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 18 градусов. Вы так хотели в жару, чтобы было прохладнее, и вот оно свершилось. Правда, к сожалению, еще сегодня и сыро. Пасмурно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха, понятное дело, повыше. Но температура воды в водоемах Нижнем плюс 22. Только вряд ли кто пойдет купаться, потому что весь день сегодня синоптики предполагают, что будут дожди и грозы до самого вечера.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно.

0: новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Боб Марли открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву и его друзья Диск Джоки. Далее послушаем с вами музыку Кайли Миноук, группы Моральный Кодекс, Кальвина Харриса и Purple Disco Machine. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Бюрон. Радио Рандеву 9:22. Пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились 7 июля. Мы с большой радостью поздравляем всех наших радиослушателей, которые родились в этот день. Всем любви, мира, счастья, всего самого воздушного и доброго желаем искренне. И рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день, известных. Ну, некоторых из них, их, конечно же, много. Много больше, чем у нас времени. В 1863 году в этот день родился Владимир Леонидович Дуров. Артист цирка, основатель знаменитой цирковой династии. Человек, который создал новую русскую школу дрессировки. Родился он в 1863 году. В 1882 году родился народный поэт Белоруссии Янка Купала. Или Иван Доминикович Луцевич. В 1887 году родился гениальный художник Марк Шагал, а в 1892 году художник Павел Дмитриевич Корин. Причем, если посмотреть на картины Марка Шагала и Корина, они чем-то очень даже похожи. Ну, стиль такой похожий. В 1899 году родился Джордж Кьюкор, кинорежиссер и кинопродюсер, который создал, безусловно, мировые шедевры. Фильм «Женщины» 1939 года, в котором участвовал исключительно женский состав. Потом была «Филадельфийская история» 1940 года. Также он работал с Гретой Гарбо, она вообще была его любимой актрисой. Фильм «Дурикая женщина». И этот фильм в 1941 году стал последним перед уходом великой актрисы из кино. Но также были фильмы «Богатый и знаменитый», «Звезда родилась» и многие-многие другие фильмы, которые вошли в мировую такой золотой багаж. В 1901 году, 125 лет назад в этот день, родился итальянский кинорежиссер, гениальный тоже, Витторио де Сика. «Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски» со Филореной Марчелло Мастрояни. Ну, вот даже вот два бы фильма он снял, он уже был бы классиком. В 1908 году в этот день родился кинорежиссер Герберт Рапопорт, народный артист РСФСР, лауреат трех сталинских премий. Интересно, что его творческий путь начинался в Венском университете. Он работал на киностудиях Берлина и Парижа. С 1934 по 1936 он работал в Голливуде. А в 1936 году приехал работать на Ленфильм. И снял, ну, такие разные, но такие потрясающие фильмы, как «Профессор Мамлок», «Музыкальная история», «Воздушный извозчик», «Александр Попов», «Черемушки» и «Два билета на дневной сеанс». В 1912 году в этот день родился Иван Данилович Кудря, руководитель разведывательно-диверсионной группы в оккупированном гитлеровцами Киеве. Герой Советского Союза. Как нам сейчас не хватает таких героев. В 1914 году родился Серафим Сергеевич Туликов, композитор, народный артист СССР. В 1922 году родился актер, народный артист СССР Иван Герасимович Лапиков. В 1923 актриса Малого театра, народная артистка РСФСР Констанция Францевна Роек. А в 1932 году абсолютно гениальный актер театра и кино Валентин Юрьевич Никулин. Актер театра «Современник», ну и фильмы, конечно, его, где бы он ни появлялся, он просто настолько органичен, что ты смотришь и понимаешь, что человек не играет, а живет, три толстяка, братья Карамазовы и так далее, и тому подобное. Народный артист РСФСР уезжал работать за границу, но вернулся, потому что, конечно, что там за границей и где театр? Театр, конечно же, живет здесь, в России. Главный. В 1939 году родилась Елена Васильевна Образцова, великая оперная певица, народная артистка СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Будем помнить, я думаю, всю жизнь эту великую актрису. В 1940 году родился барабанщик группы «Битлз» Ринго Стар всех времен и народов. С праздником всех битломанов. Их много, я знаю. В 1944 году родился гениальный итальянский композитор и певец Тото Кутуньо. У нас широкая публика узнала Кутуньо как исполнителя после фестиваля Сан-Ремо, где он победил с песней «Итальянец», хотя уже был до этого известен как композитор очень сильно всей планете. Его песни пели Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Мирей Матьё, Рэй Чарльз и сегодняшний миник Ринго Стар. Кутуньо с удовольствием вспоминает свой рассказ о том, как он впервые приезжал в Москву на концерты. Там был олимпийский, 15 концертов. Представляете, 15 битковых олимпийских было. Люди туда ломились. Была холодная зима, и на каждый концерт, с концерта на концерт, его сопровождал эскорт машин из КГБ. После первого концерта по дороге из деревьев Дворцового парка выбежала девушка с цветами. КГБшники не хотели останавливаться, но тот остановил машину, вышел, замерзшая девушка протянула ему цветы, и он поцеловал ее. И так происходило 15 вечеров. Когда Кутуни рассказал об этом журналистам, однажды появились фотографы и сфотографировали эту девушку, и в газетах напечатали фотографии «Белоснежка Тото Кутуни», так они их назвали. В 1960 году родилась Зинченко Екатерина Григорьевна. Она окончила ГИТИС и, учась на втором курсе, сыграла одну из своих главных и заметных киноролей — очаровательную мисс Морстон в фильме «Сокровище Агры», в нашем любимом сериале о Шерлоке Холмсе. В 1975 году родился потрясающий человек. Мы с ним познакомились еще в 90-х годах. Мы с ним ругались сильно, да, мы не могли прийти к общему знаменателю и ругались с ним в прессе, причем, да. Было такое время, когда мы писали друг другу статьи, а люди это читали и обсуждали. Но потом прошли времена, мы помирились, и, я думаю, испытываем друг к другу очень теплые отношения. Сегодня день рождения у великого русского писателя Захара Прилепина. Дорогой Евгений Николаевич, Захар, наш дорогой, мы желаем тебе здоровья, всего самого наилучшего. Ты, конечно же, неспокойный человек, и можно по-разному относиться к каким-то твоим поступкам, но в любом случае ты абсолютный, настоящий и удивительный русский писатель, потому что после того, как я прочитал «Обитель», я понял, что я действительно знаком с гением. Ну, вообще, я много разных книг его, конечно же, читал. И вы представляете, совершенно случайно, я вчера стоял на заправке 3,5 часа для того, чтобы получить свои 20 литров. И мне повезло, что у меня была книга, которую я еще не читал, Захара Прилепина. Так просто совпало, я даже не вспомнил о дне рождения. Я просто сидел и читал книгу, и мне было хорошо. Ну, мне было интересно. Не так скучно, как людям, которые вместе со мной стояли столько часов за бензином. Вот. Спасибо тебе, Захар, и за это тоже. Пожалуйста, долгих лет жизни мы тебе желаем, и больше книг. Мы очень их ждем. В 1985 году родилась потрясающая актриса театра и кино, очень красивая, очень нежная, Марина Коняшкина. А в 1986 году родился Евгений Санников. Замечательный актер. Он, знаете, снимается, вот такое чувство, вот у него такое лицо, что он снимается в миллионе фильмов. Нет, если посмотреть их, не так, как у многих много. Просто они, каждая роль, она запоминающаяся. Евгений Санников, звезда фильма, сериала «Хирург», «Отпечатки», «Оперативная память», «Цикады», «ГДР» и так далее, и тому подобное. Желаем замечательному актеру много интересных ролей. Ну, а заканчивать нашу историю мы будем музыкой, как мы это любим, потому что сегодня день рождения отмечает абсолютная легенда отечественного рок-н-ролла, и она единственная. Это действительно королева рок-н-ролла, без всякого преувеличения, потому что без нее бы рок-н-ролла нашего отечественного в правильном виде не было. Это точно. И не важно, что она в последнее время мало выпускает или там гастролирует и, может быть, уже не так прекрасно поет, но она всегда останется в наших сердцах, потому что она гениальная абсолютно исполнитель, она настоящая звезда, она удивительная, она непонятная, но так и должно быть. Для настоящих звезд рок-н-ролла по-другому-то, в общем-то, в жизни и не складывается. В 1962 году в этот день родилась Жанна Хасановна Агузарова. Абсолютно гений отечественной сцены рок-н-ролла. Мы желаем ей здоровья и душевного, и телесного. Всего самого наилучшего. Послушаем ее замечательную песню, совершенно гениальную. Она когда появилась, я обалдел. Это было не браво, это она сама записывала. Это очень интересная версия «В городе моем».
1: В городе моем улицы пусты, дождь случайно льется с крыш.

0: Наверное, Жанна Гузарова была первым артистом, на концерты которого я ходил во дворец спорта и после концерта стоял и ждал, чтобы посмотреть на нее, когда она выходит и проходит по лестнице хотя бы эти несколько метров, просто лишний раз еще раз посмотреть вслед этому человеку. И это человек первый, который своим талантом и своей энергией так растопил дворец спорта. И это дело, между прочим, 5 дней, по 2 концерта, 10 аншлагов во дворце спорта, когда милиционерам пришлось придумывать заграждения, которые ставили в проходах, поскольку люди сметали все на пути своем, по пути к сцене с криками «Жанна, Жанна, я тебя люблю». Жанна Гузарова, с днем рождения. Также всех именинников еще раз поздравляем с праздником. Всем любви, мира и счастья. Оставайтесь в нашей компании. Меня зовут Блюзов Алексей. Это Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Ну, знаете, наверное, вот приходят смс-очки, там нас предупреждают о дождях, грозах там и различных других неприятностях. Это здорово, спасибо большое, но было время, когда в течение нескольких недель нам ежедневно присылали информацию о дождях и грозах, а было абсолютно сухо и жарко. Вот сейчас они стали сбываться. Действительно, сегодня сыро. О погоде. В Нижнем Новгороде в данный момент плюс 18 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Давление и, конечно, влажность тоже повышена. Пасмурно, дождь — это девиз сегодняшнего дня. И грозы, и ливни также синоптики предполагают, могут быть. Температура воздуха поднимется максимум до плюс 20. Завтра будет, кстати, теплее и суше. Но это будет завтра. Об этом завтра и поговорим. Прямо сейчас в Нижнем Новгороде писал общение сервиса Яндекс.Карты. 3 балла, то есть лишь местами затруднений, как и положено в это время. Мы уже привыкли, что нет пробок. Но вот тут, знаете, друзья, 28 минут нам придется ползти со скоростью 4 км в час от Народной улицы до остановки Спортивной, и по 10 минут от Горной улицы до Лариной, от памятника Чкалова до остановки поселок Народный. Все, больше заторов нет. Мосты тоже свободны. 0 баллов.
1: Всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку». Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство News.NN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей. В самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главредь «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

музыкальной шуткой мы открыли новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Композиции, которые объединила две композиции Майкла Джексона и Уилла Смита. Далее будем с вами слушать музыку, которую нам подарит Элтон Джон и Дуа Липа. Гару и Мэри Мэй. Такой час дуэтов практически. Паулин Лондон, Крис Ри. «Танцы минус», группа «Инкогнито», «Марсу нужны любовники», Александр Иванов и Владимир Пресняков в совместном мегапроизведении «Я буду помнить живое исполнение», а это всегда круто, потому что музыканты, они первой величины. Алекс Ху, Джерри Халлевелл и Джек Сваретти также обещали прислать нам свои музыкальные произведения. Ну и сейчас то, что тронет до глубины души взрослого радиослушателя из Нижнего Новгорода. Особенно ансамбль «Рок Острова», «Лишь только солнце». «Лишь только солнце» мы бы хотели видеть сегодня, но вряд ли это получится, потому что дожди нас ожидают и грозы. Но ничего, это лето. Не все же должно быть одинаково хорошо.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Элтон Джон и Дуа Липа. Радио Рандеву, 10 часов и 14 минут. На этом нежном произведении я буду с вами прощаться. Блюзов Алексей всем говорит до свидания. Обязательно с вами услышимся завтра в 8 часов утра на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву вновь в 8 утра. Поздороваемся, послушаем веселую музыку, настроимся на день предстоящий. И завтра он будет уже не таким дождливым. Видите, все, что не делается, все к лучшему. Также впереди вас ожидает встреча с Гару. Это всегда красиво. Тем более, что он с подругой Мэри Мэй. А это еще и нежно. Так что всем любви, мира и счастья желаю. Переживем эти дожди. Я хожу пешком, друзья. Не трачу я бензин. Вот хожу пешком, становлюсь здоровым.
1: Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056

0: 6-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
3: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами из абсолютно различных областей. Друзья, эту область обширно стараемся для вас осветить и задаем самые насущные и интересующие нас вопросы. Сегодня у меня в гостях, друзья, психолог, психотерапевт, семейный психолог, специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп «Психолог Анангасу», преподаватель и спикер лекториума для родителей центра «Вега» Ольга Алексеева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
3: Вас отлично слышно. Я рада с вами сегодня встретиться, потому что, думаю, мы затронем очень актуальную и насущную тему для многих сейчас. Это как раз-таки тема детей. Наше будущее, наши замечательные цветочки. Так вот, Ольга, сегодня давайте поговорим о том, как же помочь ребенку быть успешным в настоящем и в будущем, уверенным в себе, иметь крепкие отношения, карьеру и обладать лидерскими качествами. Мне кажется, каждый родитель задается этим вопросом, да, как же помочь своему чаду максимально стать успешным в этом мире. И первый у меня вопрос к вам. Я знаю, что сейчас есть некое искажение в социальной среде, как будто бы послушный ребенок, да, которого послушание, которого добивались, например, еще во времена СССР, да, и, например, во времена там нулевых годов, это послушание как будто сейчас становится неким негативным аспектом, будто бы считается, что послушный ребенок — это безвольный ребенок, да, бесхарактерный, который не сможет в будущем отстоять, например, какие-то свои принципы. Вот как вы считаете, так ли это на самом деле?
4: Да, я сталкиваюсь с подобными мнениями, и особенно популярно в наше время вот следующее. Родителю стыдно за то, что ребенок слушается, и может услышать такой родитель в свой адрес: ты хочешь послушного, значит, удобного ребенка. Ты не хочешь трудиться как родитель. Тебе нужен удобный ребенок. Все понятно.
3: Почему сейчас так поменялись социальные нормы? Потому что раньше, наоборот, родители старались, чтобы ребенок слушался и соблюдал некие правила, скажем так.
4: Я рада, что это не везде, и все-таки в большинстве случаев все в порядке. Счастливые родители и счастливые дети нас окружают. Давайте начнем с того, что такое послушный ребенок. Угу. Послушание — это как бонус, как производное, как побочное такое явление в семье, если с границами все в порядке. Что такое границы? Семья — это вертикаль, вертикальные отношения. Детско-родительские, они не горизонтальные, они вертикальные. То есть взрослый главный, он выше, на нем больше ответственности. Он организует условия, в которых у ребенка формируются качества необходимые, качества личности, навыки. То есть формируется его психика, его опыт. Угу. И вот в этих отношениях, если они здоровы, и формируется и послушание тоже. Специально послушание никто не формирует, оно просто бонус, как производное происходит. Необходимый опыт, который получает ребенок, можно сказать, с первых месяцев своей жизни и непрерывно в последующем. Это опыт грусти, печали, когда что-то не получает ребенок, не удовлетворяется его потребность. Мы, психологи, психотерапевты, называем это научным термином фрустрация. А те, кто не в нашей профессии, мы поясняем, что это когда мечта не сбылась. Это такое чувство очень горестное, горькое, когда что-то идет не по-нашему. Мы что-то утрачиваем, потеряли. Какая-то потеря, утрата. Ну, например, для малыша это может быть: не купили игрушку, и малыш может, там, двухлетка, годовалый ребеночек, трехлетний, очень переживать это эмоционально. И здесь важно поддержать ребенка, не ругать его за эти чувства, не переключать достаточно быстро, а поддержать в этих трудных чувствах. Мы это называем горевание, маленькое такое горюшко. И также во всех других моментах, где что-то не по нраву малышу, мы не сердимся на него, но этот опыт в нем взращиваем. Задача взрослого – помочь пережить вот эти горькие, горестные чувства. Там до ярости недалеко, там ребеночку невыносимы эти переживания, он сразу проявляет такой негативизм, ярость. И тут тоже родителю вот важно быть таким контейнером, коробочкой. Такой даже термин есть – контейнирование. И вот с первых месяцев и в последующем происходит этот процесс. Если взрослый устойчивый, то у ребенка формируется опыт справляться, обходиться с неприятными чувствами, которые появляются на встрече с границей. Что такое граница? Все, что ограничивает нас, в том числе запреты родителя. И родитель воспитывает, функция воспитывающая такая, воспитательная у родителя, это в том числе 70% там ограничений. Ребенок может не понимать, он не понимает, почему нельзя бежать на красный свет светофора по зебре. Он хочет бежать, и у родителя от страха не возникает сомнений. А как я фрустрирую ребенка, будет ли у него травма, когда он вырастет от того, что сейчас ему неприятно, я ему запрещаю что-то. И вот такой здоровый запрет – это неотъемлемые функции воспитания. Если этого нет, то воспитание невозможно. То есть мы, родители, сталкиваемся не только с счастьем материнства и отцовства, но и с необходимостью что-то запрещать любимым чадам. И они, конечно же, страдают. Сначала в небольших каких-то вот таких количествах, но чем больше потери, утрата, тем сильнее вот эти чувства. И тут важно вот поддержать и остаться вместе, но быть устойчивым. Для родителей это тоже проверка на прочность и экзамен. Вот поговорим об этом подробнее.
3: Вот, кстати, да, Ольга, вы сказали такую интересную фразу, что, по сути, для ребенка вот этот способ некой агрессии, например, такого бунтарства, это в том числе выражение своих эмоций, да, и выражение тех слов, которые, возможно, он пока еще не может донести и не может сказать. Но вот сейчас я тоже наблюдаю среди своих знакомых, что как будто бы существует такое устойчивое убеждение, что успеха может добиться только тот человек, который вот эти свои эмоции умеет ярко выражать, да, то есть такой пробивной, еще часто говорят про этого ребенка. И бытует мнение, что пусть лучше он так себя ведет, да, пусть лучше он будет таким яростным защитником своих границ, да, пусть лучше он будет таким лидером, зато жизнь у него сложится хорошо. Так ли это с точки зрения психологии?
4: У этого мифа есть еще вторая часть.
3: Так.
4: Если он таким не будет, он, конечно же, будет ведомым, такой серой мышкой этакой. Он будет безвольным, таким безинициативным и, конечно же, не лидером, не способным свой бизнес организовать, вести. И в отношениях он тоже будет такой второстепенный. Его все будут затирать, и везде он будет терпеть беды и лишения. И такой беспомощный абсолютно будет.
3: То есть, но я по вашим глазам вижу, что это неправда.
4: Конечно, это неправда. Как раз-таки человек, который справляется со своими эмоциями и чувствами, он не воспринимает столкновение интересов и противоречия там, другого человека с ним в каких-то вопросах. Он не воспринимает, как там, меня хотят уничтожить, мою волю хотят сломать, я неучтенный, я здесь незначимый, неценный. Он вот так не воспринимает. А человек, который не умеет вот принимать эти границы, принимать свои чувства, он как раз воспринимает, вот как меня хотят сломать, меня не учитывают, меня здесь ни во что не ставят, я здесь незначимый. И хотят волю свою навязать, меня просто ломают или насилуют. И тогда такой человек, он не сможет организовать бизнес, он не сможет строить отношения, потому что это очень сложные многоосевые отношения. Бизнес – это большой объем эмоциональных чувств, материала, который нужно обрабатывать, строить отношения в личном также. И только человек, который вот умеет пользоваться границами, ориентируется в вертикали и горизонтали отношений, первое – это семья, в которой он растет, он может быть успешный, потому что он не сражается, как Дон Кихот, с ветряными мельницами, и он может быть гибкий, где-то наступать, быть настойчивым, говорить «нет», отвергать, и как раз много фантазировать, мечтать, ставить цели, быть целеустремленным, как раз масштабироваться и достигать высот, вершин. Вот человек, который умеет пользоваться границами, а это человек, который умеет переживать фрустрацию, умеет принимать, где что-то расходится с его волей, умеет подчинять свою волю другой и не переживать это как насилие. Вот дети, подростки, которые как раз вот не научились, родители с ними договариваются, вместо того, чтобы вот научить держать это напряжение, они как раз вот не умеют. То есть везде они будут отвергать, как подростки. «Уйду без шапки в ночь холодную» будет везде история. Какой же это лидер?
3: Ну, то есть здесь больше идет речь как раз-таки про умение регулировать свои эмоции, да, и свои
4: саморегуляция,
3: чувства.
4: Совершенно верно. Человек, который умеет проживать горечь от того, что что-то идет вразрез с его потребностями, не удовлетворены его потребности, он умеет регулировать себя, и это профилактика всех зависимостей, всех видов зависимости. Это гаджеты, игровая, пищевая. Вообще контакт с миром, со средой, это может быть человек, отношения, чувства, еда, психоактивные вещества, игра, там, заем денег, все что угодно, отношения с деньгами. То есть вот человек, который не самоуправляем, вот, то есть он не управляет собой, он вот как раз подвержен зависимым отношениям и отношениям со средой зависимого типа. А тот, который умеет управлять собой, он научился это вовне, в системе отношений. То есть первая система отношений – это семья. То есть он как раз управляем матерью и отцом, чтобы поместить внутрь, так наша психика устроена, она помещает внутрь опыт, который получает извне. То есть, если я ребенок, сначала меня регулирует взрослый, он выполняет регулирующую функцию, внешнюю регуляцию. Я управляюсь, я научаюсь регулироваться с помощью взрослого внешней регуляции, тогда я умею регулировать себя. А если я как подросток остаюсь, свергающий все на свете, все, что не по-моему, я как подросток так вот в контрполюс сразу ухожу, нападаю, или там как-то витиевато, изящно, но тоже нападаю, пассивно-агрессивно нападаю, то я не могу регулировать сам себя, и я раб своей страсти. И мне тогда нужна внешняя рука владыка, то есть внешняя регуляция. Он может работать в найме худо-бедно, там как-то его, если будут принимать, хотя бы недолгое время, для него тогда вот система становится внешней регуляцией. Например, во фрилансе он уже не может, тем более организовать бизнес.
3: Вот, кстати, Ольга, я предлагаю про эту саморегуляцию, да, поговорить во второй части нашей с вами программы, потому что здесь, как я вижу, порой вот эти эмоции, да, и кажущаяся в детстве яркая, бурная деятельность, инициативность как раз-таки могут стать камнем преткновения для будущей реализации. Друзья, мы поговорим об этом подробнее во второй части нашей программы. Напомню, вы слушаете радио «Рандеву», это программа «Суть дела», и у меня в гостях сегодня психолог, психотерапевт, специалист по работе с подростками и детьми Ольга Алексеева. Буквально через минуту мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
5: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки.
6: А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основано.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
7: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
3: Рандеву». Друзья, мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами и освещаем самые интересные, актуальные области нашей жизни. Друзья, сегодня мы разговариваем с психологом, психотерапевтом, семейным психологом, специалистом по работе с подростками и детьми, а также спикером лекториума для родителей Центра Вега Ольгой Алексеевой. Ольга, мы с вами уже затронули такую достаточно важную тему о том, как родителям вообще реагировать на такое, знаете, бунтарство, скажем так, ребенка в детстве, да, и как на самом деле выглядит личность будущего лидера, что не всегда за этим стоит активное отстаивание личных границ, да, и вот это послушание, которое сейчас якобы воспринимается родителями как некий недостаток воспитания ребенка, на самом деле дает ему почву и возможность для большей гибкости. И как раз-таки здесь нам помогает, как я уже успела у вас узнать, эмоциональная зрелость. Вот давайте о ней и поговорим. А в каком возрасте начинает закладываться у ребенка вот этот фундамент эмоциональной зрелости и личностной зрелости?
4: С самых первых дней, с первых месяцев, с первых лет жизни детки происходит формирование психики, формирование эмоциональной сферы в контакте с миром, с внешним, а часть мира больше – это родители для малыша, родители, окружение ребенка, педагоги, родственники. И таким образом на родителе лежит задача формирования эмоциональной сферы, следить за здоровьем ребенка, психическим, эмоциональным, личностным, и за формирование важных качеств, ценностей, установок, навыков.
3: Ольга, а как родители уже, ну скажем так, в маленьком возрасте, допустим, когда ребенок еще до годовалый, да, то есть это младенец, грудничок, как родители здесь уже могут начать этот этап формирования этой эмоциональной зрелости?
4: Удовлетворяет потребности родитель, он откликаем, он доступен эмоционально, он достаточно эмпатичен, отзеркаливает ребеночку его эмоции, он включенный, добрый, открытый, контейнирующий, но постепенно он дает возможность ребеночку чуть-чуть подождать. Например, говорит: я иду к тебе, доченька или там сыночек, находясь рядом с кроваткой. Если ребенок совсем маленький, грудничок там, ну это может быть там несколько секунд или там может быть минуточка, и потом немножечко увеличивает. Это происходит незаметно, имплицитно присваивается опыт, так мы специалисты говорим, то есть неосознанно. Мы же не можем вспомнить, когда именно, в какой день мы научили ребенка говорить спасибо или разуваться с улицы в квартире. Научили как-то незаметно, ежедневно. Конечно, имеет значение, особенно с грудничками, причина, по которой плачет ребенок. В большинстве случаев нельзя ждать, нужно там сразу подходить. И ученые доказали, что нельзя ребенка по споку там воспитывать, нельзя его оставлять плакать, там не подходить, мир не откликаем, там нужно нервную систему ребенка беречь. Ну вот тут такой капкан. Часто дальше родители говорят: ну он у нас неврологический, или там мы были у невролога, он нам сказал ему плакать не давать и вообще не расстраивать. Конечно же, не давать и не расстраивать, но такой ребеночек растет, и родители замещают процесс воспитания лечением, то есть медицинским. Такого ребенка тоже важно воспитывать. Мягко, но важно. То есть ребенок в доброте взрослого остается. И перед взрослым задача со звездочкой. Ему же, взрослому, нужно выдержать чувства ребенка. А чувства ребенка не просто выдерживать. То есть что значит выдерживать? Не терпеть, а оставаться в незлобии, да, вот в незлобивости такой к ребенку, оставаться ресурсным. И получается, что взрослый все время находится вот в процессе отдавать, формировать ему границы. И воспитание поэтому это труд. Это все время формировать границы, что можно, что нельзя. Научать ребенка осваивать эти границы, это непросто, особенно вот в начале. Да, там еще кризисы каждые 3 года идут. Там кризис «я сам», когда ребенок хочет большего, если сравнить это с его ресурсами, они не успевают за этими «хочу». Или там вертикализация, когда к концу первого года жизни возрастает количество потребностей, а поэтому взрослый ограничивает все больше и больше. Туда нельзя, залезать нельзя, пальцы в розетку нельзя, лизнуть ледышку нельзя, и много чего нельзя. И такое ощущение, что все было можно, взрослый такой был доступный, и тут вдруг резко все стало нельзя.
3: Вот, кстати,
4: все стало,
3: Ольга,
4: вокруг молодым и зеленым.
3: Давайте поговорим еще об этом. То есть вы здесь говорите одновременно про эмоциональную близость, которая выстраивается между ребенком и родителями, но вы также упомянули принцип вертикализации. Да?
4: Вертикальные отношения. Взрослый отвечает за ребенка, у него больше власти, ответственности, то есть в отношениях. Он отвечает за то, как формируется ребенок. Поэтому взрослый все время видит еще воспитательную задачу. И это все иногда говорят, ты ребенка не любишь, ты вот там заставляешь его страдать. Ну, конечно, мы когда что-то запрещаем, а ребенок это очень хочет, он страдает. И любим ли мы его в это время? Конечно же, любим. То есть все воспитание на любви. Но любовь — это не только потакание. Или иногда я спрашиваю клиентов, а что для вас значит там счастливое материнство или счастливый ребенок? Можно услышать в ответ, когда мой ребенок радуется, когда он грустит, он несчастливый ребенок, а воспитание без грусти невозможно. И воспитание и имеет цель научить ребенка в этом мире жить, расти, зреть личностно, эмоционально. Эмоциональная зрелость – это способность обрабатывать собственные эмоциональные реакции. Они всегда есть по причине аксиома. У нас есть психика, и значит, есть реакция. И их вот важно научить обрабатывать. Взрослый как бы дает взаймы свои инструменты психики ребенку. Сначала ребенок вместе со взрослым переживает трудные чувства, а потом интрапсихически интегрируется внутрь психики умение справляться с этими, ну вот, горькими чувствами. Я обычно говорю, это как горевание. Маленькое такое горевание. Жизнь из больших и маленьких гореваний состоит. Конечно же, там радость тоже есть, и ее больше. Но вот умение, как бы получается, научить ребенка вот это маленькое горюшко переживать. Научить ребенка горевать момент фрустрации, если это простыми словами назвать, можно назвать горевание. Если по-научному, мы так не говорим горевание, мы говорим там среди коллег в коллегиальной профессиональной среде фрустрации, пережить фрустрацию. Вот закон развития, умение переживать фрустрацию, это и есть зрелость.
3: Тогда... Да. Ольга, я правильно, получается, понимаю, что задача родителя это как раз-таки не быть вот в неких крайностях, да, то есть не быть тираном, но при этом и не быть только другом, да, а это задача воспитания как раз-таки показать ребенку весь мир целиком, какой он есть, и научить его в этом мире в том числе адаптироваться, приспосабливаться и, я бы даже сказала, соблюдать некие правила, которые здесь есть, потому что по ним живут все, то есть по ним живет общество, и дальше в этом же обществе он будет выстраивать свою жизнь, в том числе и семью, и бизнес, и другие, скажем так, взаимоотношения.
4: Вот имеет значение, как он переживает эту самую фрустрацию, потому что она на каждом шагу, большая и маленькая. То есть это отказывать себе, то есть получается, что регулировать себя. Человек, который умеет регулировать себя, он ведь может быть напористым, может. Он может быть отстаивающим свое мнение или не соглашающимся, может. Он умеет говорить «нет», конечно. Он умеет отвергать «да», но он это делает конструктивно, а не в отыгрыше. Мы вот специалисты мы называем как процесс отыгрыша или отыгрывания такого, отыгрывания, разыгрывания, когда человек не осознает осознает вот эту злость и ярость, по какой причине она? Несогласие со мной, кто-то со мной не соглашается, я вот такие чувства меня охватывают, они меня прямо затапливают. И я тогда что-то из этих чувств делаю, и это и есть отыгрывание. А вот другое, конструктивное несогласие или там какое-то вот экспрессия какая-то, ведь этот человек может быть там экспрессивным, громким, может вести за собой массы, он может быть таким вот проявленным и должен, но это конструктивный процесс, не отыгрывание, а такой вот как творческий акт. Вот. И я бы не стала называть воспитание и тиран, вот делать какие-то аналогии. Проблемы возникают, когда ребенок не усваивает положенный опыт, и он, например, достигает предподросткового возраста, там младший школьный подростковый возраст, и родитель видит уже, он не понимает, что происходит, что за процесс цельно, целостно происходит целиком, а пытается как-то ребенка в границы поместить, но инструменты из страха и тревоги получаются такие деструктивные, там крик, например, агрессия, вот это вот можно назвать там что-то вот некрасивое, тирания, но это от беспомощности.
3: Вот, кстати, давайте поговорим, да, все-таки про тактику, да, мы с вами так много уже обсудили как раз-таки вот, скажем так, вещей, которые свойственны нам в обычной жизни, да, а какой же все-таки тактики или позиции стоит придерживаться родителям, чтобы как раз-таки сформировать в ребенке эту уверенную, устойчивую к изменениям и к своей психике, в том числе личность, да, которая дальше может идти и в этом мире делать большие, грандиозные дела. Давайте прямо по пунктам пройдемся, да, вот несколько таких советов от специалиста.
4: Ну вот свободная личность, зрелая эмоционально и психически и личностно, это человек, который свободен от вот этого капкана. Капкан называется следующим образом. Когда что-то не по-моему, когда я сильно не согласен, когда мне сильно обидно, я затапливаюсь вот возмущением, раздражением, порой яростью. Я ощущаю, что меня ломают, я ощущаю, что мои границы попирают, я в ущербе. Вот это становится капканом, и я тогда с этими невидимыми ветряными мельницами обречен все время быть в контакте, все время вот это побеждать себя, отбрасывать. Я тогда похож в контрполюсе на подростка, который постоянно свергает что-то.
3: Вот как родителям помочь ребенку это преодолеть?
4: Вот чтобы это не формировалось, это вот производное там какой-то недостаточности, может быть, совокупность опыта, что-то было недостаточным для того, чтобы ребенку помогли пережить вот сложные чувства в детстве, процессуально, там, с детства там, до подросткового возраста, вот в этом периоде. То есть, когда ребенок страдает, не сдавать позиции взрослому, оставаться устойчивым, и когда ребенок что-то не получает, например, родитель что-то запрещает, и ребенка не отвергать, не ругать его, не стыдить его за это, а остаться просто с ним. Ну, оставить вот так, как есть, и, ну, может быть, даже поддержать, смотря какой возраст ребенка. И тут вот как раз этот самый эмоциональный интеллект, это эмоциональное развитие. Раньше называлось эмоциональное развитие, развитие эмоциональной сферы личности.
3: Я считаю, что это очень важно, кстати, Ольга, вот именно это эмоциональное развитие, да, которого сейчас, да, возможно, где-то и не хватает и в школах, да, и в семьях. И вот как раз-таки вот с этой целью эмоционального развития, да, всегда хочется обратиться к специалисту. Вот скажите нам, если мы хотим, например, все-таки разобраться с тем, как выстраивать свои отношения в семье в эмоциональной безопасности и зрелости, да, куда нам обращаться?
4: Можете обращаться к психотерапевтам, семейным, кто работает в центрах, может быть, в частной практике. И вот хотелось еще такой момент отметить. Родитель, который поддерживает ребенка в этих чувствах, ну, например, трехлетку поддерживает, он не переключает внимание сразу, не переключает ребенка на другие чувства, не утешает быстро, а остается с ним, это тоже утешение, но я с тобой разделяю. разделяю, например, не обязательно говорить, там, тебе сейчас грустно, я с тобой грущу, можно не говорить, просто добрый взгляд, приобнять, выдержать вот ребенка, вот эту бурю, вот это возмущение, ну, как вот контейнировать аффект ребенка. И если ребенок научается, это очень сложный процесс для родителя, высокое напряжение в этом. Если родителю самому сложно, он начинает агрессировать на ребенка, не выдерживать, раздражаться. Здесь вот ребенок научается, тогда он эмоционально зрелый, соответственно, своему возрасту. На 7 лет, на 8 и так далее. И когда вот эта база сформирована, уже возможна гибкость, как вот развитие. То есть можно 3 мультика вместо одного? Можно. Почему нет? Можно попозже спать лечь? Можно. Но это уже идет такая гибкость. И часто родители вот путают инструменты. Они используют уговаривание, договаривание, договоренности. Давай с тобой договоримся. Но договариваться – это важное умение. Только оно здесь не должно замещать вот это контейнирование. Если контейнирование налажено, ребенок умеет переживать трудные чувства и справляться с горечью от фрустрации, тогда он и договариваться сможет. Договоренности не должны быть инструментом воспитания, там, где нужно быть устойчивым.
3: Чувствую, что эта тема очень обширная, да. Ольга, и спасибо вам, что мы сегодня ее обсудили. Друзья, если вы чувствуете, что сейчас в вашей жизни как раз-таки есть этот этап, когда вы хотите обратиться за помощью и за консультацией к специалисту, Ольга, как нам вас найти? Куда нам писать, звонить?
4: Мой телефон 903-605-83-23. Мои контакты есть в студии «Радио Рандеву». Я рада быть полезной.
3: Но я напомню, друзья, что сегодня у нас в программе «Суть дела» была психолог, психотерапевт, специалист по работе с подростками, детьми, а также психолог ННГСУ и спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. И мы сегодня с вами очень обширно и подробно затронули темы эмоциональной зрелости детей и также воспитания родителей и детей. Я уверена, что многим наш диалог с вами был сегодня полезным. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Ну а я, друзья, желаю вам отличного продолжения нашего эфира. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Это была программа «Суть дела».
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как не потерять здоровье в очереди на заправку?» Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости по

политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96.

0: круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit-nn.ru.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

пробку. Чем может удивить Нижегородская канатная дорога? Но вначале о некоторых плюсах отсутствия бензина. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это дуэт команды Сироткина, друзья, и исполнителя Салуки. Песня «Сердце не найти в продаже», которая звучит на волне радио «Рандеву». Друзья, с вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами. За окном на данный момент плюс 21 градус, пасмурно. Синоптики обещают нам небольшие дожди сегодня на протяжении дня, но уже завтра плюс 25 и яркое солнце. Друзья, вот такая переменчивая погода в июле в нашем Нижнем Новгороде. Далее по курсу на волне радио «Рандеву» Бон Джови, исполнительница Белинда Карлайсел с песней «Ля Луна». Также услышим группу Maroon 5, Тони Эфе. И прямо сейчас команда MD в дуэте с Рушей и Аяо, и песня «Как дома». Чувствую себя в моем сердце как дома на волне 103.4 FM.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Русмед в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707. Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Це пісню «Wind of Change», друзья, на волне радио «Рандеву». В продолжении нашего музыкального часа услышим с вами группу «13 карат» вместе с Найком Борзовым, кавер на песню «Белая ночь». Ну и через несколько секунд в нашей студии появится практически воочию, друзья, Sting и его песня «If you love somebody, set them free». «Если любишь кого-то, отпусти его». Верю, друзья, что ваши любимые люди сейчас рядом с вами. Если нет, обязательно позвоните им, напишите, скажите, как сильно вы их любите, и пусть эта любовь в вашем сердце живет каждый день. Оставайтесь с нами на волне радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине.

Литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая четверых детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главарь стационар-пресс Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

Упражнение на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
3: Рандеву. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. В эфире программа «Суть дела». Программа, в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас освещаем, детально рассказываем, что и как устроено. И сегодня у нас в гостях человек, который все знает про то, как найти в океане автомобиль, тот, который вам подойдет. Руководитель компании FixUp Сергей Дмитриев. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Сергей, ваша компания занимается услугой автоподбора, как, собственно, как мы уже за эфиром выяснили, и разовый, и комплексный под ключ. Давайте эту тему сегодня раскроем для слушателей Радио Рандеву. А вообще, как появилась у вас идея создать компанию по профессиональному подбору автомобилей FixUp, и почему выбрано такое название?
4: Добрый вечер еще раз. Почему это направление деятельности мне показалось интересным? Потому что я сам случайно узнал о существовании таких специалистов в личных целях и искал себе машину, неоднократно обращался к ним в других регионах нашей страны, потому что был такой редкий вариант в поиске. И работа этих специалистов была настолько разношерстной, иногда некачественно выполненной, иногда более-менее хорошо выполненной. Но услуга мне показалась очень востребованной, тем более на рынке у нас изменения, мало новых машин, бэушный рынок, да, востребованный, соответственно, я решил систематизировать работу по подбору, прописать четкие критерии подбора, правила.

0: подбора, стандарты работы сотрудников компании в подборе. И мы сейчас оказываем эту услугу, и она оказалась востребована достаточно.
1: А чем ваш подход к подбору автомобиля отличается от какого-то, ну, классического осмотра на рынке или самостоятельной покупки через объявление?
0: Наверное, тут хорошо аналогию какую-то провести. Вот, знаете, есть самолечение, а есть врач. Вот, когда мы сами себя лечим, результат слабо гарантирован, и мы можем еще и навредить. Когда мы обращаемся к специалисту, к врачу, у него есть знания, есть инструменты, есть оборудование, есть какая-то история врачевания, и есть опыт. И он больше имеет шансов нас поправить и дать тот результат, которого мы ожидаем. Здесь то же самое. И когда мы самостоятельно приобретаем автомобиль, мы можем в дальнейшем лечить болячки этого автомобиля. А лечить болячки автомобиля сейчас очень дорого. Намного дешевле просто обратиться к специалисту.
1: Сергей, тогда вопрос такой. Вот если мы говорим про этапы работы с вашей компанией, как я вижу, ну, заходит клиент на ваш сайт fixup.ru, или там, допустим, позвонил, дальше вы его проконсультировали, договорились о встрече или там об осмотре автомобиля, и после этого все, человек довольно счастливый, покупает автомобиль. Так ли это строится, или я какие-то этапы просто не знаю?
0: Есть разные услуги. Есть разовые осмотры. Например, человек выбрал автомобиль себе, нашел его в базе объявлений и позвонил, связался с нами, да, через наш сайт, одноименный, как название компании, fixup.ru, вышел на нас и сказал: ребят, посмотрите мне машину. Мы выезжаем на место и производим выездную техническую экспертизу транспортного средства. И даем ему комплексный обзор по данному автомобилю, в который очень входит много вещей. Это начиная там от лакокрасочного покрытия, работоспособность автомобиля, диагностика автомобиля. То есть человек, даже не находясь с нами рядом, получает качественную услугу и понимает, устраивает его этот автомобиль, либо ему лучше отказаться от приобретения этого автомобиля. Если мы говорим об услуге подбора под ключ, когда человек к нам обращается не с объявлением, а с пожеланием найти ему автотранспортное средство, то тогда, конечно, мы, как и в любом бизнесе, наверное, выясняем его нужды и потребности, его возможности, корректируем, чтобы его желания с его возможностями совпадали. Если мы приходим к какому-то общему знаменателю, мы заключаем с ним договор, осуществляем скрупулезную работу по поиску автомобиля и выдаем ему тот результат, который он ожидал.
1: А если вот говорить про работу с клиентами, я понимаю, что, ну, наверное, есть какие-то, бывают какие-то сложности. Что самое сложное или какие-то, может быть, самые сложные возражения, с которыми приходится справляться, или стереотипами в вашей работе?
0: Здесь, наверное, вот самое сложное в нашей работе – угодить клиенту. Вот потому что, во-первых, каждый клиент – индивидуальность. Потом машина – это очень важный элемент для человека. Вообще в его жизнедеятельности.
1: Вне сомнений, конечно.
0: Да, он с ним сталкивается каждый день. Он относится очень к нему требовательно. Ну, кто-то даже любит свой автомобиль и относится к нему как к члену семьи. Поэтому вот наша задача удовлетворить вот все нужды и потребности, связанные с этим вот, с этой необходимостью. Для кого-то это необходимость, а для кого-то это просто, ну вот, страсть, автомобиль и все остальное. Поэтому не всегда, ну, работа с людьми всегда сложна. Вот, и мы не получаем очень большую радость, а когда выполняем вот эти вот желания.
1: Отлично. Сергей, но вы сегодня уже упомянули, и я с вами согласен, что на вторичном рынке сейчас огромное количество автомобилей, и предложений, естественно. Вы как эксперт, как человек, который видит огромное количество таких автомобилей, можете прокомментировать или поделиться, на какие вот красные флаги должен обратить внимание обычный человек при осмотре машины своими силами, ну, как говорится, чтобы не купить кота в мешке. Понятно, что есть какие-то вещи снаружи, да, которые мы можем оценить, там, ну, где-то помято, где-то там поцарапаны. А вот что еще может насторожить и должно насторожить человека?
0: Вы знаете, здесь, наверное, я вот что хотел бы отметить, что красные флаги, они даже присутствуют в огромном количестве объявлений, которые сейчас просто попадаются, ну, к которым обращается человек в поиске автомобиля. Вот здесь вот, наверное, я подскажу, и что хочется отметить. Люди, которые ищут автомобиль, должны обращать на объявления по этому автомобилю, потому что сейчас очень много появилось фейковых объявлений, которые вообще не имеют цель продать автомобиль, а имеют совершенно иные цели. Либо это мошенники, которые хотят получить аванс за автомобиль и испариться из вашего поля зрения, либо сейчас очень большое количество фейковых объявлений, созданных для сбора индивидуальных данных человека. Цель этих объявлений – получить максимальное количество звонков по этому объявлению и, сформировав эту базу телефонных номеров людей, которые интересуются покупкой автомобилей, продать эту базу либо какому-то автосалону, может быть, даже не совсем честному автосалону, колл-центру при автосалоне, и тем самым объявления не несут вот этой полезной нагрузки продажи.
1: Вот оно что.
0: Да, и даже подскажу, как вычислить эти объявления. Смотрите всегда, чтобы объявление было не только что созданным, в 26-м году, не 26-го года. Желательно, чтобы этот человек что-то еще продавал раньше из своего аккаунта. Вот. И, ну, вообще будет хорошо, если по этому человеку будут отзывы. То, скорее всего, этот человек живой и продает вам ну, действительно машину, а не воздух.
1: Ну вот вы сейчас описали как раз вот такие вот риски, схемы обмана для покупателей вот подержанных автомобилей, особенно когда, ну, у тебя есть еще и некий момент срочности, да, что вот ты же ищешь автомобиль не так, что, ну, в ближайший год я буду смотреть объявление и покупать. Еще, наверное, такой момент. Влияет ли экономическая ситуация, да, вот окружающая, на предпочтение в выборе автомобилей? То есть как вы оцениваете эту ситуацию? Например, стали люди чаще отказываться от дорогих марок в пользу там более, может быть, практичных вариантов?
0: Ну, мы живем там, где живем, и в тех условиях, которые нас окружают.
1: Да, конечно.
0: И вряд ли мы можем на них повлиять, но они влияют, существенное влияние на нас оказывают с экономической точки зрения. Люди стали больше ездить на своих автомобилях. То есть сейчас не так просто приобрести новый автомобиль, и предложение ограничено по маркам автомобилей. Соответственно, эксплуатация автомобилей, она идет более долгая, вот это точно. И выбор, он ограничен, поэтому машина эксплуатируется, любимая марка эксплуатируется максимально долго, потому что многие люди, консерваторы, не готовы пересаживаться на автомобили, которые еще не зарекомендовали себя на рынке. Ну, как бы автомобили из КНР, соответственно.
1: Хорошо, а тогда вопрос вот какой. Если вы занимаетесь автоподбором, это очень такой кропотливый, скрупулезный процесс, как вы подбираете специалистов в команду FixUp? Потому что, мне кажется, это тоже очень непростой момент, и на что вы обращаете внимание, какими качествами должен обладать специалист, чтобы быть в команде FixUp?
0: Ну, команда FixUp – это команда специалистов. То есть, конечно, у человека должно быть какое-то техническое образование, чтобы ему вот эти вот кручение гаек было близко, в принципе, даже духовно. То есть он должен любить то, чем занимается. И здесь сложность заключается в том, что человек одной рукой крутит гайки, а с другой стороны он работает с людьми. То есть вот он должен еще коммуницировать, умело слушать, давать какие-то рекомендации. И здесь, конечно, мы пытаемся техническую сторону можно обучить, правила работы можно разработать, а человека выбираем путем собеседования, насколько он подходит, насколько он будет качественно коммуницировать с нашими клиентами.
1: А какой самый, наверное, может быть, сложный вызов стоял перед вами, как вот перед руководителем за последний год, именно если говорить про команду, про вопросы лидерства?
0: Здесь... наверное, могу отметить, что на рынке были изменения существенные, так как услуга востребована, наконец-то они узнали и начали люди обращаться к автоподбору, как, ну, люди начали понимать, что это в стоимость автомобиля очень маленькая часть, затратная, но она обережет от больших затрат в будущем. Вот, покупка качественного автомобиля. Соответственно, спрос рождает предложение, и на рынке появилось очень много, так мы их называем, этих людей, тыкуны, то есть которые купили толщиномер на каком-то маркетплейсе, разместили объявление на Авито, мы также размещаемся на Авито, и также наша аудитория нас там так находит. Вот. Но эти люди начали оказывать некачественные услуги, но по очень дешевой цене. Поэтому мне, как руководителю, членам команды нашей FixUp, конечно, приходится теперь даже в диалоге при обращении аргументировать нашим клиентам, почему услуга стоит именно этих денег, которых она стоит, а не может стоить еще и других денег. Потому что, первое, услуга может быть оказана некачественно, мы иногда даже ездим повторно, переделываем. А еще есть коррупционная составляющая, что если с вас взяли мало денег, то не факт, что этот человек не договорился с продавцом, получив от него вознаграждение и рекомендовав вам некачественный автомобиль. Об этом тоже не стоит забывать.
1: Вот это очень важные моменты. И еще, наверное, пару вопросов, которые должны сформировать полную картину. Сергей, если мы говорим про будущее рынка подбора автомобилей, вот ваш экспертный взгляд на ближайшие, может быть, 5 лет. Как вы считаете, в какую сторону будет двигаться этот рынок? И вообще, если посмотреть на ту динамику, да, на то количество автомобилей на вторичном рынке, что будет происходить? Поменяют ли его технологии, может быть, там, не знаю, нейросети, онлайн-диагностика? Или это пока еще просто фантазия?
0: Нет, не фантазии, это уже сейчас происходит. Сейчас даже диагностическое оборудование имеет возможность диагностировать автомобили дистанционно. Сейчас машины, особенно гибриды, электроавтомобили, требуют очень сложной диагностической системы. И научить людей в полях, а иногда даже нет такого оборудования, которое даст возможность продиагностировать в поле, ну, на дороге, автомобиль. Поэтому удаленная диагностика с использованием каких-то сложных программ, и, скорее всего, в дальнейшем искусственного интеллекта, как вариант, она будет набирать обороты. А услуга автоподбора, я очень надеюсь, что будет востребована все больше и больше. Ну, это как сходить в ресторан, и чтобы повар вам приготовил качественную еду. Это как сходить к врачу, чтобы врач вас вылечил качественными там, методиками. Вот. Очень надеюсь, что эта услуга, она будет массовой, потому что иногда мы и часто встречаемся с людьми, которые просто не в курсе, что она существует на рынке. Вот, да, дай бог, даже не компания, если люди обратятся не к компании FixUp, а к другой компании, мы просто хотим, и мой приход сюда с целью вот в массы довести, что есть такая услуга, и ей нужно пользоваться, как парикмахер.
1: Отлично. И, Сергей, наверное, финальный вопрос. Если бы у вас была возможность дать какой-то один очень универсальный, но очень действенный совет всем тем, кто сейчас выбирает автомобиль на вторичном рынке, что бы вы посоветовали, что бы вы сказали этим людям?
0: Покупка автомобиля на вторичном рынке – это всегда кот в мешке. Не экономьте на автоэкспертах. Их труд окупится сполна. 100%.
1: Мне кажется, точнее выразить мысль и более емко, наверное, невозможно. Все-таки мы уже перечислили в рамках программы столько рисков, столько подводных камней даже на этапе просмотра объявлений. Поэтому мне кажется, Сергей, что в вашей компетенции, в компетенции вашей команды точно никаких сомнений нет. И я желаю вам, чтобы те люди, кто приходит и доверяет вам этот важный, сложный процесс, получали не только выгоду, но и положительные эмоции от того, что их доверие оправдалось в вашем лице, в лице вашей команды. Спасибо вам огромное. Спасибо. У нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель компании по автоподбору FixUp Сергей Дмитриев. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио-рандеву. С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: В эфире с 1992 года. Радио-рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровский. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикард», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Радио Рандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Абсолютно верно, друзья. 92-й год — это точка старта. И вот знаете, как у звезд свет идет через бесконечности, вот у нас точно то же самое. Группа «Savage» — «Over the Rain» продолжит музыкальный эфир. Меня зовут Андрей Лазарев. Приветствую вас.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличит на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Рандеву». У микрофона Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область освещаем с разных сторон, рассказываем, делимся полезной информацией. И сегодня у нас в гостях находится человек, которого, вот я могу точно сказать, бояться не стоит и нет ни одной причины, потому что это стоматолог-терапевт клиники «Бионик Клиник» Светлана Анатольевна Скалдина. Светлана Анатольевна, здравствуйте!
2: Я приветствую вас, здравствуйте!
1: Как приятно видеть человека, улыбающегося, человека в хорошем настроении. И тема у нас сегодня, я бы так сказал, она вряд ли вызывает улыбку, но знания по этой теме могут эту улыбку укрепить, сделать более уверенной. Потому что мы будем говорить про экономику здоровья, поговорим сегодня и про то, как спасаются зубы, и про психологию пациента.

0: И, собственно, еще один вопрос, такой, знаете, уже который, возможно, со всех сторон, даже в рекламных роликах, да, там зубные пасты, щетки, всегда говорят про кариес. Вот, собственно, кариес – это же не сразу какой-то приговор, у него есть некоторые стадии развития, я правильно понимаю?
1: И что... есть время для того, чтобы это решить.
0: Вот, если общими словами, что это такое и как он развивается, и вот на какой стадии зуб, собственно, начинает болеть, а на какой он уже не болит, например. Вот есть ли что-то такое?
1: Кариес – это такое заболевание, да, твердых тканей, которое не включает в себя пульпарную камеру, то есть нерв, который внутри зуба располагается. Uh-huh. Кариес проходит несколько стадий, да, сначала это стадия пятна, затем это стадия дефекта. И зачастую на стадии пятна, оно может быть белое, либо там, пигментированное, мы занимаем просто такую выжидательную тактику.
0: Мы это обычные люди.
1: Стоматологи.
0: А, стоматологи.
1: Это стоматологи.
0: Вот.
1: Да, то есть для вас важно профилактически прийти на осмотр. Вы можете в этот момент ничего не чувствовать. У вас не может быть никаких, ну, жалобы просто отсутствуют. И важно, чтобы именно стоматолог в этот момент посмотрел, нужно ли лечить или не нужно. Если это стадия пятна, мы не всегда вторгаемся в твердые ткани. Иногда и зачастую мы ждем именно стадию дефекта. Дефект – это тогда, когда есть уже полость. Вот на этих стадиях, собственно говоря, мы можем либо лечить, либо не лечить.
0: Хорошо. А тогда вопрос такой. Если вот уже появилось там, да, вот какое-то пятнышко, и стоматолог принимает решение ждать, то есть уже необратимый процесс нужно дождаться? Или можно вылечить, не прибегая к сверлению, к пломбированию и так далее? Вот к таким вещам.
1: Ну, во-первых, мы смотрим на... То есть мы динамически наблюдаем. И иногда мы можем наблюдать своих пациентов в такой стадии от нескольких месяцев до нескольких лет.
0: О.
1: И эта стадия может не превратиться в стадию дефекта. Угу. Поэтому для нас очень важно именно наблюдение. Угу. Ну, то есть профосмотр, динамическое наблюдение.
0: А вот бывает такое, и ну, в личной практике было, да, вот когда ты приходишь к врачу, вроде бы, ну, действительно, у тебя ничего не болит, ты внешне улыбаешься, чистишь зубы, смотришь, и вроде ничего нет, а врач тебе говорит, что вот еще немного, вы вовремя пришли, Андрей, еще немного, да, и вот и зуб можно было бы уже не спасти. А есть какие-то вот такие признаки, по которым человек может сам понять, что несмотря на то, что, может быть, он ходит раз в год там, да, к стоматологу, как минимум, что вот что-то не то, нужно сходить к стоматологу обязательно.
1: Ну, давайте вот поговорим, на что нужно обратить внимание, то есть что человека должно заставить подумать, что что-то не так. Любые изменения, которые вы чувствуете, да, это повод для того, чтобы посетить врача. Это может быть... И там, вы начали ощущать, что пломба не такая гладкая, и есть какой-то промежуток между пломбой и, например, да, полостью кариозной. Это может быть какие-то ощущения, холодные, горячие, боль при накусывании. Ну, то есть какие-то ощущения, которых раньше не было. Вот все эти изменения – это повод, чтобы посетить стоматолога.
0: Эти изменения, они должны быть разовыми, или они, ну, как вот, допустим, там какая-то боль или вот дискомфорт, например, да, один раз почувствовал, и уже нужно идти, или нужно дождаться так, Бог любит Троицу, вот если еще пару раз почувствую, тогда точно.
1: Ну, знаете, это зависит, во-первых, от вашей человек. Тревожности, конечно. Если человек тревожен, некоторым хватает даже одного раза, это повод для того, чтобы для них записаться и прийти. Иногда пациенты смотрят именно вот динамику, да, вот, ну, меня беспокоит 3 дня зуб. И я понимаю, что это что-то не так. И, конечно, за 3 дня я подумаю, что, ну, надо обязательно к стоматологу. То есть тут все зависит от человека, конечно. Я думаю, что если это была какая-то разовая боль, возможно, ну, мы можем отсрочить или посмотреть за какой-то динамикой.
0: Светлана Анатольевна, тогда вопрос такой. Вот, собственно, исходя из всего этого, на ваш взгляд, почему пациенты приходят поздно? Вот, вы же оцениваете, да, как стоматолог-терапевт, поздно ли приходит человек или нет, то есть надо ли, как говорится, этого касаться или нет. Может быть, какие-то причины есть, по которым люди откладывают визит?
1: Я знаю эти причины.
0: Так.
1: Ну, как правило, это боязнь стоматолога. Угу. Одна из важных причин. И люди надеются на лучшее, что сейчас я подожду немножечко, все пройдет. Угу. И это была какая-то транзиторная или, да, ну, то есть случайная боль. Угу. Боязнь стоматолога. Второе. Я думаю, что сейчас зачастую люди соизмеряют какие-то свои финансовые возможности, понимают, что это дорого, да, то есть вот я откладываю этот момент, угу. потому что это связано с какими-то финансовыми тратами.
0: Угу.
1: Я думаю, что у некоторых пациентов был какой-то негативный опыт, и они вспоминают негативный опыт, даже понимая, что сейчас уже совершенно вот другие технологии, да, и ну, все равно меня заставляет это откладывать визит.
0: А можно тогда такой уточняющий вопрос? Мне кажется, может быть, я не прав, и вы меня сейчас разуверите в этом, что боязнь стоматологов – это все-таки такая, знаете, миллениальская тема. Вот тех, кто там родился в 80-е, может быть, 90-е начало, да, потому что тогда стоматология, ну, это как, я не знаю, в квестах там, да, или в фильмах ужасов, вот, это, вот эти вот кабинеты с кафелем, вот эти плоскогубцы, щипцы, сейчас я говорю, у меня мурашки бегут, вот, то есть у современных молодых людей, не знаю, там, у детей есть такая боязнь стоматологов, или все-таки это вот как я и думаю?
1: Из моего опыта все-таки, наверное, это проблема все-таки людей, ну, наверное, 30 и выше по возрасту. Да, потому что есть негативный опыт. Поэтому стараются как можно дольше перенести свой визит. Я думаю, что именно, да, связано с возрастом.
0: А может быть, есть в вашей практике какой-то показательный, может быть, случай, когда вот человек решил подождать? Ну, там, недельку-другую, вот, и это ожидание превратилось в серьезную какую-то проблему.
1: Каждый, наверное, день я сталкиваюсь с такими случаями. Да, иногда, знаете, бывает, человек не придал важности каким-то симптомам. Угу. Вот даже сегодня у меня был такой пациент, когда человек просто не придал важности симптомам. И с простой просто решающиеся проблемы, все переросло в нечто большее, на что пациент совершенно, ну, к чему не был готов.
0: Угу.
1: Такое бывает очень часто.
0: А если мы вот как раз, как и заявили в начале нашей беседы и встречи, про экономику говорим, насколько вообще велика разница в деньгах и, наверное, даже тут не про деньги речь, да, больше про время, между ранним и поздним лечением? То есть это кратно или это...
1: Ну, мы же знаем о том, что, наверное, самое выгодное – это профилактика.
0: Ну,
1: и
0: да.
1: И проще прийти на профилактический осмотр, который зачастую в клиниках для постоянных пациентов ничего не стоит. В нашей клинике это бесплатный осмотр.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть если наши пациенты соблюдают график наших рекомендаций и приходят на осмотр, мы за профилактический очередной осмотр не берем деньги, потому что мы динамически осматриваем весь этот процесс. А разница в цене кратная. Если мы посмотрим на разницу в цене, в лечении между кариесом и, например, какой-то сложной работой, которую нужно проводить внутри зуба, ну вот в нашей клинике... Ну, в 4 и более раз.
0: Ух ты.
1: В 4 и более раз.
0: Это только мы про финансы говорим, про время.
1: Финансы. Время, ну, наверное, я думаю, что если мы, например, на лечение кариеса тратим в районе часа-полутора, то в общей сложности на лечение каких-то сложных зубов умножьте время на 3.
0: То есть это как минимум три приема. Три посещения.
1: Три посещения.
0: А между ними еще плотный график, должна быть какая-то адаптация и так далее и тому подобное. В общем, друзья, ну вот она экономика нашего с вами здоровья, если уж хотите. Поэтому сейчас мы возьмем небольшую паузу в нашем эфире. Напомню, в гостях у нас сегодня стоматолог-терапевт, который прекрасно улыбается и говорит по делу. Стоматолог-терапевт Бионика Клиник Светлана Анатольевна Скалдина. Мы продолжим программу «Суть дела» буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Это «Радио Рандеву».
2: Это «Суть дела» на «Радио Рандеву». «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
0: Рандеву. Продолжаем эфир, друзья. Это программа «Суть дела» на «Радио Рандеву». Напомню, в гостях у нас сегодня стоматолог-терапевт Бионика Клиник Светлана Анатольевна Скалдина. Говорим мы сегодня про экономику здоровья. В первой части программы, если вдруг вы пропустили, только что присоединились к нам, мы поговорили о том, что такое кариес, что он имеет несколько стадий. Есть стадия ожидания, есть стадия, когда действительно необходимо лечение. И здесь самое главное, если вы чувствуете какой-то дискомфорт, если вам неуютно, если вы ощущаете, может быть, боль или какую-то неприятную реакцию ваших зубов, лучше прийти к своему стоматологу, провериться и посмотреть, все ли в порядке. Потому что вот то самое ожидание, подожду 2 недели, ничего не случится, доберусь потом, может вылиться в кратное увеличение и стоимости, и времени. А мы знаем, что когда вы посещаете стоматолога, собственно, не за один прием проходите лечение, а за несколько, между приемами, вот этот вот период ожидания, это и некий дискомфорт, и определенная гигиена, определенная, возможно, даже какая-то диета. Я же ничего не путаю.
1: Ну,
0: когда время...
1: Я немножечко вас поправлю.
0: Давайте.
1: Да, конечно, когда временные пломбы, я думаю, что вы просто на подсознании пытаетесь как-то беречь этот зуб, возможно. Но особенно гигиена вряд ли. Именно дискомфорт в понимании, что вы не закончили лечение. И поэтому, наверное, вы боитесь, что, возможно, выпадет временная пломба, ну, или что-то случится, или вас застанет там эта переходная ситуация где-то совершенно, ну, в таком месте, где вы не сможете быстро обратиться к врачу. Наверное, вот только в этом дискомфорт, как правило.
0: Ну, это просто вы на опыте говорите. А, да, Светлана Анатольевна. А я вот просто даже по личному опыту понимаю, что когда у тебя стоит, например, временная пломба, ты и говоришь по-другому, ты по-другому ешь, ты по-другому пьешь, ты постоянно кончиком языка так или иначе касаешься этой пломбы, она неприятная на вкус. В общем, друзья, что я вам рассказываю? Лучше этого не проходить через этот опыт. Но все же, если мы говорим вот про, как раз вы упомянули, очень важный момент, когда может застать поход к врачу, да, в неудобный момент жизни. Ну как неудобный? Например, вы собрались в отпуск поехать куда-то. В отпуске зуб заболел. Что делать? К кому обращаться? Мы не рассматриваем сейчас, как говорится, берега зарубежные, да, потому что там еще сложнее с этим, и тут там вообще лучше даже не болеть. Ну, потому что страховка и так далее, это сложности. А если мы говорим, вот поехали вы на море, например, заболел зуб, как найти стоматолога, кому обратиться, нужно ли спрашивать совет у своего стоматолога, созвониться со своей клиникой, или какой-то другой подход использовать.
1: Ну, в общем, что делать, вы хотите?
0: Да, спросить? Да, потому что я уже начинаю искать пути, я уже ужился в эту роль.
1: Ну, на территории страны, конечно, это нашей страны, да, все делать проще. Потому что, ну, во-первых, нет языкового барьера, да, то есть и клиники можно выбрать любую. Я думаю, что если вы заранее ходите к стоматологу, ну, не часто бывают такие ситуации, когда что-то на вас свалилось, вот абсолютно неожиданно. Но если вдруг заболел, да, конечно, мы всегда имеем какую-то аптечку с собой. Да, использовать анальгетики, я думаю. Посмотреть обязательно на динамику процесса. То есть, если вы понимаете, что сегодня болит и боль нарастает, конечно, тянуть не нужно. Нужно искать любых местных стоматологов, которые окажут вам экстренную помощь. Пусть она будет там простая, небольшая, но экстренная помощь, которая снимет боль. И, по крайней мере, этот стоматолог расскажет вам, что, собственно говоря, происходит, насколько сложный процесс, да, насколько вам нужно какое-то лечение именно сейчас.
0: А потом уже можно эту информацию...
1: Потом уже можно эту информацию переварить и продолжить свое лечение после отпуска у своего стоматолога. Если, конечно, ваш стоматолог доверил вам свой номер телефона, а в моем телефоне большое количество своих пациентов, да, моих пациентов, которые иногда в экстренных случаях могут написать, и я их предупреждаю об этом. Я могу дать какие-то советы общие, да, что делать, поспрашивать, какие симптомы и стоит ли сейчас срочно обращаться к врачу. Это, конечно, хорошо. Но если свой стоматолог не доверил телефону, значит, пользоваться услугами любых стоматологов, которые вам доступны сейчас.
0: Хорошо. А если говорить, вот опять же, берем отпускную тему, вот отпуск, море, да, вот смена воды, смена рациона, влияет ли это вообще на состояние зубов и, наверное, даже больше десен или нет?
1: Поскольку наши отпуска краткосрочные, я не уверена, что
0: сильнее
1: такой
0: влияние.
1: Да, краткий срок может радикально как-то повлиять на состояние. Я думаю, что нет.
0: А вот этот вот, опять же, может быть, рекламный ход, а может быть, нет, да, когда вот резкие перепады температуры для эмали, там, не знаю, мороженое, там, выпить кофе, там, да, это вредит?
1: Это не рекламный ход.
0: Не рекламный ход.
1: Именно разница в температуре, несмотря на то, что эмаль зуба одна из самых прочных тканей, в нашем человеческом организме, именно перепады температур наносят вред эмали. Именно холодное, горячее, именно кофе, возможно, мороженое, да, наносит вред эмали. Ну, лучше избегать таких сочетаний, немножечко поберечь себя.
0: Хорошо, а если вот говорить про... Вы упомянули тоже об этом такой, ну, такую аптечку, может быть, дорожный набор. Что туда должно входить? Вот минимально, ну, понятно, зубная щетка, паста, может быть, что-то еще, зубная нить.
1: Вы имеете в виду именно для ухода за зубами?
0: Да, конечно. Потому что сейчас вот, опять же, смотришь, приходишь в аптеку, ты видишь и не понимаешь, там, ёршик для того, для, значит, горизонтальный, вертикальный, диагональный. Что с ними делать?
1: Я думаю, что с собой нужно взять то, что вы используете каждый день на своей гигиене. Да? То есть то, что вы используете дома. Единственное, наверное, возможно, нужно задуматься, если вы обладатель стационарного ирригатора, есть такой специальный аппарат, и вы регулярно дома пользуетесь, то, наверное, стоит завести именно такой
0: портативный,
1: чтобы в отпуске вы могли все равно пользоваться им, несмотря на то, что вы перемещаетесь.
0: А ирригатор — это полезная штука? Потому что я, опять же, видел очень много отзывов, когда он вредит деснам. Или, может быть, люди неправильно применяют.
1: Мы исходим... Стоматологи. Мы исходим из того, что для каждого заболевания есть свои показания и противопоказания, да, каких-то аппаратов, дополнительных для гигиены каких-то гаджетов. То есть иногда бывают ситуации, когда ирригатор необходим. Он поможет вам справляться с такими проблемами, которые по-другому вы никак решить не сможете, кроме как с ирригатором. Полезная вещь для некоторых пациентов.
0: Хорошо, но лучше проконсультироваться со своим стоматологом, нужен он вам и в какой степени?
1: Однозначно.
0: Хорошо. И, наверное, тогда еще один вопрос. Вот если мы берем отпускное время, какие-то вот эти все поездки, моменты, есть ли какой-то, я не знаю, особый совет, особо ценный совет для тех, кто вот так вот летом и мороженое там, да, и кофе, пожалуйста, и в отпуска уехать. Как сохранить здоровье зубов? Я понимаю, что ответ может быть универсальный, чистить 2 раза в день. Знаю некоторых людей, кто чистит по 4 раза в день зубы. Не знаю, насколько это полезно, опять же. Но вот у человека такая вот жизненная установка. Я буду чистить после каждого приема пищи.
1: Вы знаете, мой совет – это наслаждаться своим отпуском.
0: Ой, как хорошо.
1: И наслаждаться летом. И не зацикливаться на выполнении каких-то гигиенических мероприятий. Но про них не забывать. Какого-то универсального совета я бы не давала. Да, да, чистить 2 раза в день, но правильно. Правильное количество времени. Каких-то избегать экстремальных, возможно, видов спорта, да, для того, чтобы... Или экстремального времяпрепровождения, чтобы не травмировать зубы, например, да. Но наслаждаться летом, отдыхом.
0: И почаще улыбаться.
1: И почаще улыбаться.
0: Так что, друзья, имейте в виду, есть у нас специалисты, люди, которые, во-первых, по делу отвечают на все наши каверзные вопросы. Вот сколько не подготовил, друзья, на все вопросы ответы получил. Светлана Анатольевна, огромное вам спасибо за ваш труд, за ваш настрой и вашу улыбку. Потому что, когда стоматолог улыбается, ты понимаешь, что в этом мире точно все хорошо. По крайней мере, между утренней чисткой зубов и вечерней.
1: Вот. Я вам очень признательна.
0: Спасибо вам огромное. Приходите снова. Я уверен, мы найдем, что обсудить. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» на радио Рандеву сегодня стоматолог-терапевт Бионика Клиник Светлана Анатольевна Скалдина. Имейте в виду, есть такой профессионал, который может ответить на все любые вопросы и еще и поддержать, что немаловажно. Мы продолжаем эфир. Оставайтесь на нашей волне.
2: Это «Суть дела» на радио Рандеву.
5: Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
6: The whole world, it smiles with you.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Милана в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.
1: И снова музыка. Радио Рандеву. Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: you are, whoever you are, aim to be better. Radio Rendezvous. Radio Superstar.
1: И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Was that somebody screaming?

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь.

0: И на domandbeton52.ru.
1: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: А на стеклышке было написано: «Извини, мне придется уйти, когда выпадет снег».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей. Будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Такое яркое.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Мы были в каждой ложе нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикард», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
10: Седьмой день июля будет сопровождаться температурой не выше 21 градуса с вероятностью небольших дождей в первой половине дня. Завтра 21-25 тепла без дождей с частыми прояснениями нижегородского неба.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит Рандеву.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, о чем думает каждый нижегородец, сидя за рулем. В общественном транспорте пропадет еще одна классическая функция. Но вначале о том, сколько зарабатывает самый обычный нижегородец. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикард», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Последние
2: 19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Должниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лорд Килар. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил Олимпийские игры 1980 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезд и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

слушай радио «Рандеву».

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о ситуации на рынке бензина в Нижегородской области. О средней стоимости топлива там, где его можно приобрести. Также в выпуске немного информации не о бензине. Поставки бензина в регионе снизились на четверть, спрос вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, о чем в Телеграм написал губернатор Глеб Никитин. Ведется работа для стабилизации обстановки. Готовится интерактивная карта наличия бензина помимо неофициальных ресурсов, по примеру, сайта «Где-бенз». Общественный транспорт, скорая и другие службы получают топливо в необходимом объеме. Агентство NewsNN опубликовало средние цены на бензин на 6 июля. Согласно данным ресурса Russia Base, средний литр 92-го в регионе обходится в 75 рублей 69 копеек, 95-й стоит 82,33, 98-й продает по 90 рублей 30 копеек, дизель стоит 85 рублей, в самом нижнем топливо чуть дешевле. В Нижнем стало меньше ДТП. Об этом отчитался начальник ГИБДД по городу Валерий Иванов. С начала года произошло 623 аварии, что на 91 меньше прежнего. Также заметно сократилось количество пострадавших и погибших. Положительная динамика отмечается и в аварийности с участием СИМ. Наиболее тяжелые последствия, как и прежде, связаны с авариями по вине нетрезвых. Но и тут отмечено снижение. 15 июля проезд на канатной дороге Нижний Новгород-Бор подорожает до 200 рублей. Как сообщили на сайте перевозчика, изменения коснутся только разовых поездок, цены на проездные не изменятся. Напомню, 5 июля из-за сильного ветра было экстренно приостановлено движение канатки. В результате 16 пассажиров, включая 4 детей, застряли над рекой. Позже их эвакуировали спасатели. И нижегородцам дали советы, как сберечь здоровье в очереди на заправку. Как рассказал главред стационар-пресс Алексей Никонов, длительное пребывание в неподвижном автомобиле может стать дополнительной нагрузкой для организма. Он посоветовал для расслабления делать дыхательные упражнения на 4 счета с задержкой, пить воду небольшими глотками, а также включить кондиционер или приоткрыть окно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву»

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты. Возможность внедрения новой системы сейчас прорабатывает оператор «Ситикарт», о чем сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин. Он отметил, что подобная практика уже применяется в ряде городов. Это снижает вероятность выхода оборудования из строя. Переход на новую систему планируется проводить поэтапно. И выпускникам из других регионов нижегородские предприятия готовы единовременно выплачивать до 225 тысяч рублей. Региональное министерство демографии и развития человеческого капитала запустило программу поддержки молодых специалистов. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, программа включает подъемный капитал для выпускников из других регионов на оплату жилья, переезда и первые бытовые расходы. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Радио Рандеву. 103.4 FM.
1: Радио Рандеву.
2: Радио Рандеву.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске объем поставок топлива в регион увеличат на 29%. Купить бензин у нелегалов станет заметно сложнее. Также о том, кем нужно быть, чтобы получить 225 тысяч рублей. Губернатор Глеб Никитин сообщил о решениях, принятых для нормализации ситуации с бензином. В частности, решено увеличить объем поставок топлива на 29% относительно конца прошлой недели. Также вводится ограничение отпуска бензина в одни руки до 40 литров. Кроме того, будет отрабатываться механизм продажи топлива по QR-кодам и разделение обслуживания на АЗС по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера авто. В Нижегородской области усилят борьбу с нелегальной продажей топлива с бензовозов. Для этого ГИБДД увеличит патрулирование дорог, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, сотрудникам ДПС рекомендовали участвовать в регулировании движения возле заправок и информировать водителей в очередях о наличии топлива и сроках его подвоза. Средний нижегородец теперь зарабатывает 104 тысячи в месяц, так считают в РИА Новости. За год наша с вами зарплата, оказывается, выросла на 11%. При этом средний россиянин зарабатывает еще больше – 107,5 тысяч рублей. Самой высокооплачиваемой в Нижнем стала IT-отрасль. Айтишники должны зарабатывать средние 177 тысяч в месяц. В общественном транспорте города могут перестать выдавать бумажные билеты.